0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 967-219-2671, ОГРН 105-660-44-60-990, FZ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено, не оферта.
1: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс» автоцентр «Акаме G-Tour» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Амундсена от Бардина до Объездной, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама. Внимание, срочно развернитесь. В Акаме цена на G-Tour упала до заводской. В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б. Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
2: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем до плюс 15 и местами небольшие дожди. А сейчас на Радио Си время узнать, кому из знаков зодиака сегодня повезет больше всех.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы, у вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
0: За что фанаты Человека-паука попадают в Книгу рекордов? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: радио «Оси» с вами. Доброе утро, на часах 7.25 в центре Екатеринбурга плюс 11. Как давно вы были в таком кино, где хочется быть похожим на главного героя? Вот у фанатов «Человека-паука» таких вопросов не возникает. Ты «Человек-паук» и супергерой. Об этом на радио «Оси» прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты «Человека-паука» попытались установить мировой рекорд на фестивале «Комик-кон» в Нью-Йорке, одевшись в костюмы своего кумира. Правда, попытка провалилась, не хватило всего-то 36 наряженных. Дело в том, что регламент книги Гиннесса оказался строгим. К зачету принимались только классические красно-синие костюмы Питера Паркера. Эксперты дисквалифицировали или не допустили к участию сотни фанатов в альтернативных образах. Например, в черных костюмах-симбиотах, а также вариациях Майлза Моралеса или Гвен Стейси. Тех, кого в итоге посчитали и приняли, оказалось 649. А прежний рекорд установили в Малайзии. Там в 2023-м к выходу картины «Человек-паук через вселенные» в культовый костюм оделись одновременно 685 фанатов. Эта цифра и по сей день остается на вершине. Но, несмотря на неудачу с рекордом, поклонники Марвел отлично провели время на Нью-Йоркском фестивале и даже массово воссоздали знаменитый интернет-мем, где человеки-пауки указывают друг на друга пальцами.
0: В общем, из всех Человеков-пауков только 685 настоящих. Радио «Оси» с вами, доброе утро и хорошего вторника.
4: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Не оферта. Предложение ограничено.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
10: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
11: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
12: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
13: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио «Оси».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 13 октября. В центре города плюс 11. Сегодня днем до плюс 15. Теплая погода пока еще остается с нами и пробудет до конца выходных. 7.33 на часах на Радио Си Новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Доброе утро. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября текущего года, будет действителен до 15 октября 2027, пишет «Вечерняя Москва». Сегодня новый состав Свердловского заксобрания соберется на первое заседание и выберет спикера. Ранее президиум Политсовета регионального отделения «Единой России» предложил на пост председателя главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым замом, пишет «Новый день». Небрежные укладки и растрепанные волосы стали главным трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Как отмечает модный журнал Vogue, бренды демонстрируют более свободную и естественную женственность. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер переменный от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 13-15. В Первоуральске плюс 12-14. В Новоуральске плюс 7-9. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 4-6.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 39 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 11, сегодня днем до плюс 15. Сегодня вторник, 13 октября, и уже минут через 5 на Радио Си узнаем, из-за чего разбогател орден тамплиеров и когда он оказался вне закона. Узнаем даже это на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ПРС 93, Екатеринбург, 2026 год.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Застройщик у Астропарк.
11: Рокетс, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Рокетс, успей.
12: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Светлореченской от Васильковой до Объездной. На Краснолесье и Амундсен от Михеева до Ванцовского. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. На Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья. И еще пробка минут на 11 на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
13: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская 63.
14: Акция до конца октября этого года.
15: Радио «Си». 103.7 FM.
16: Призрачно все в этом мире бушующее, есть только

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 11. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1307 года был объявлен вне закона Орден тамплиеров. По приказу короля Филиппа Красивого были арестованы почти все тамплиеры во Франции. Их обвинили в страшных грехах, в том числе сатанизме и колдовстве. Орден был создан в начале 12 века, вскоре после завоевания крестоносцами Иерусалима. Несколько рыцарей остались на Святой Земле охранять паломников, а первая резиденция была на месте древнего храма царя Соломона. Отсюда и название «Тамплиеры» или «Храмовники». Орден разбогател благодаря особой системе, по сути, банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги ордену в Париже, взамен получали документ с печатью, показывали его в отделении ордена в Иерусалиме и получали ту же сумму наличными, без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу 14 века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. В Эфиморге без 5.8, в центре плюс 12. У нас есть история, как врачи 9-й детской больницы спасли зрение 2-летнему мальчику. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
10: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM, 8.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем до плюс 15. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября текущего года, будет действителен до 15 октября 2027. В сентябре президент России провел переговоры с коллегой из Вьетнама Туламом, после чего было объявлено о скором введении безвизового режима для вьетнамцев, напоминает «Вечерняя Москва». После ударов по дата-центрам Яндекса россияне должны быть готовы к перебоям в работе разных сервисов. В центрах обработки данных ЦОД Яндекса размещаются не только свои сервисы. Об этом пишет агентство ИАН, ссылаясь на экспертов. Чтобы исправить ситуацию, Яндексу сейчас нужно распределять данные по мелким дата-центрам сторонних операторов, быстро создавать крупные вычислительные мощности за пределами действий украинских дронов. Последняя атака была в ночь на воскресенье во Владимире. После этого случились сбои в экосистеме Яндекса. С перебоями работали электронный дневник «Моя школа», ресурсы «Дом.ру», «Магнит-маркет», «Ламода» и другие. Новый состав Свердловского ЗАГС Собрания сегодня соберется на первое заседание и выберет спикера, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ЗАГС Собрания. Ранее президиум Свердловского политсовета «Единой России» предложил на пост спикера главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым заместителем. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение 2-летнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежное изделие. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. В 9-й детской больнице медики провели ювелирно-точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. В утренние часы местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 13-15.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 13 октября. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 11, днем до плюс 15. В утренние часы пока еще, возможно, небольшие дожди местами. У нас скоро новости из мира автомобилей, ну а прямо сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Можно порадовать и своих близких, ведь чтобы выиграть, нужно дозвониться на Радио Си и рассказать, кого вы хотите угостить или вовсе подарить приз. Возможно, сегодня какая-то особая дата, или же вы просто хотите устроить приятный сюрприз. Вот и все правила. Дозванивайтесь на Радио Си и называете адресата, с кем бы хотели разделить прекрасный промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103-7. Звоните прямо сейчас, 235-103-7. А пока что на Радио Си новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Кия» и «Хёндэ» на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль дель авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м, и тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино», в 1955-м – революционный «Ситроен DS», а в 1973-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Рено и Ситроен. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
0: Радио Си с вами на часах 8.10 в центре города плюс 11. Почему Пикачу оказался на космической станции и какую ему там устроили экскурсию, узнаем минут через 10. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
1: Реклама.
4: Скоро холода.
5: Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Не оферта. Предложение ограничено.
8: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Папо. Позитив не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
16: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ЕАС Радар. ООО «Автостат». Подробности в Хавейл Агат. Шевская 116.
17: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Подробности».
4: Пушкин живой. Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
7: Екатеринбург, встречай! Блистательная Елена Корикова и коварный Михаил Горевой в долгожданной премьере комедии «Идеальный развод» в Екатеринбурге. Он придумал гениальный план сохранить свое богатство при разводе. Но одна ошибка, и все вышло из-под контроля. 10 ноября во Дворце молодежи 16+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской, на Сулимова и Данила Зверева от Садовой до Блюхера, в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от Якада до Бакинско-Комиссаров, на Суходольской и Светлореченской от Лиственной до Зоологической и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Ванцовского. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
15: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме! Цена на G-Tour упала до заводской!
17: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
15: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
18: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.18. У нас проходит вкусная игра. Успевайте поучаствовать. Это неделя финальная. Нужно звониться на Радио Си и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7. У нас есть звонок. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хотела поучаствовать в вкусной еде.
0: Во вкусной игре?
1: Да.
0: Ну и во вкусной еде можно поучаствовать, конечно же, потом, когда получите промокод. Как вас зовут?
1: Меня зовут Виктория.
0: Вика, ну рассказывайте, называйте точнее адресата, с кем бы хотели поделиться?
1: Я бы хотела поделиться со своей дочерью. А у нее событие, у нее возвращаются мальчики из армии.
0: Так.
1: И вот мы будем его встречать, и как раз бы пригодилось это.
0: Прекрасный повод. Когда встреча?
1: К концу октября.
0: О, ну то есть уже совсем скоро. Прекрасно.
1: Да. Угу.
0: Вик, а вы вот лично какую кухню любите? Что планируете заказать?
1: Не знаю, я все люблю. Все роллы, любите? Пиццу.
0: Прекрасно. Может быть, стейки какие-нибудь? Может, какое-нибудь мясо?
1: Их тоже.
0: И мясо тоже. Вика, промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей сегодня ваш. Поздравляю вас.
1: Прикольно. Спасибо большое. Радио Си, вы лучшие.
0: Спасибо, это приятно слышать. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн, в любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-6357-30, город Москва. Эта неделя во вкусной игре финальная. Успевайте поучаствовать. Завтра утром снова поиграем. Через 3 минуты у нас игра «День рождения каждый день». Начнем определять играющую дату. А телефон Радио Си вам снова пригодится. Номер 235-103.7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где каждое буднее утро проходит игра «День рождения» каждый день. Игра для тех, кто не прочь устроить себе еще один день рождения в году. На Радио Си сейчас появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-137, а дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция «Лаванда». Для лиц старше 16 лет будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 22 февраля. Набирайте прямо сейчас 235-137 в игре 22 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио Си 235-137 в игре 22 февраля. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом Софи Адено. В кадре француженка объясняет гостю принцип работы системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
4: Пика-пика! Пика-пика! Пикачу!
0: Что примечательно, Пикачу вряд ли проходил отбор в космонавты. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего вторника.
5: Реклама. Geely CityRaid – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely CityRaid – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami до конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
6: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
11: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.31 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонился Иоанов Алексей. Алексей, где вас застала игра? День рождения каждый день?
1: Да по дороге я вот сейчас к маме еду, заезжаю к ней каждый день.
0: С утра, ну, да? Проведать?
1: Да, она у меня, да-да, приболела немножко, поэтому вот заезжаю.
0: Прекрасно. Сейчас сын в дороге к маме. Это прям как сказка. Что-то везете с собой?
1: Продукты поеду куплю ей, да.
0: Вот, хорошо.
1: Забота о родителях – это святое, что делать.
0: Алексей, а еще приедете к маме в прекрасном настроении, потому что сегодня на Радио Си дозвонились быстрее всех. У вас внеурочный день рождения, и по этому поводу есть пара билетов. Это подарок. Это билеты на спектакль «Идеальный развод» или «Операция «Лаванда».
1: Отлично, отлично, спасибо.
0: Еще немного информации на правах рекламы. Расскажу про спектакль. Вас ждет легкая и динамичная комедия положений, где один нелепый промах превращает идеальный план в череду смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях Елена Корикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадеев и Евгения Капралова. Спектакль пройдет 10 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова поиграем. 8.32. В Екатеринбурге в центре города плюс 12. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО СЗ СК «Союз» ЖК «Дом на Ленинградской».
5: Доброе утро. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня недели ранее на 5%. Большинство заболевших дети, почти 59%, среди возбудителей доминирует риновирус. Генассамблея Международной шахматной федерации ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах. Об этом сообщает пресс-служба организации, отмечая, что принятие резолюции не означает, что правила изменятся немедленно. Между тем, шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России. Это Лея Гарифуллина, воспитанница Уральской шахматной академии Андрея Симоновского. Она получила право выступить на Международном кубке мира 2027, пишет портал 66. Людмила Гусева, Радио Си.
6: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ИЗ СК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Местами с утра небольшой дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 13-15. В Полевском тоже плюс 13-15. В Каменске-Уральском плюс 11-13. В Асбесте плюс 8-10.
7: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке. Это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
8: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
7: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си, на часах 8.38. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 13 октября, в центре города плюс 12. У нас есть история про волшебника, сотворившего обыкновенное чудо. Сегодня день рождения у Марка Захарова, и по этому поводу нас ждет всемирная история на Радио Си минут через 5. А еще расскажу, кто же сегодня у нас звездочка дня в игре «Песни, деньги, телефон», чьи песни могут вам принести 1000 рублей на счет мобильного телефона.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
7: О, Remax, шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон», город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
10: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: Не оферта, предложение ограничено.
12: «Рокетс», Екатеринбург, 21 октября, «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 6 баллов. Пробка на Щербакова от Пронина до Павлодарской, на Московской от Обезной до Щерса, на Белинского от Шварца до Фурманова, на Сулимова и Данилы Зверева от Садовой до Блюхера и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, Репина в центр, Токарев в сторону Репина и Малышева в направлении ЖБИ.
13: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
14: Радио Си, 103.7 FM.
15: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
16: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радиосе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.9. В центре города плюс 12. Вы наверняка уже слышали про игру песни «Деньги, телефон» на Радио Си. Каждое утро мы называем нашу звездочку дня, чьи песни помогают вам зарабатывать 1000 рублей на счет мобильного телефона. Те, кто заглянули в группу Радио Си ВКонтакте, уже знают, что сегодня мы особенно внимательно следим, когда же на Радио Си появятся песни Эда Ширана. Да, как только вы услышали Эда Ширана сегодня на Радио Си, сразу набираете 235-103.7 и, дозвонившись первым, получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. Вот так за песню «Деньги». Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1933 года в Москве родился режиссер, которого называли мудрым сказочником и волшебником, сотворившим обыкновенное чудо, Марк Захаров. Он носил фамилию дедушки по матери. Отец Анатолий Ширинкин был под репрессиями, и родители в детстве поменяли сыну фамилию. Режиссером Марк Захаров стал случайно, пытался поступать в технические вузы, но маме вдруг приснился вещий сон о том, что нужно идти только в театральный. Окончив ГИТИС, он попал по распределению в Пермский драматический, где, как вспоминал сам, у него разыгралась фантазия. Он понял, что режиссура – его призвание, и он умеет руководить. Он подумывал остаться в Перми, но единственная любимая жена Нина настояла на возвращении в Москву. В столице Захаров работал в нескольких театрах, но, возглавив Линком в 73-м, руководил им до ухода из жизни в 2019-м. Театр теперь называется «Линком Марка Захарова».
4: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
5: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8.53 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12. Как зовут шахматистку из Екатеринбурга, которая стала чемпионкой России? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какие автобусные маршруты в Екатеринбурге изменятся с 1 ноября. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Папо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: В Монетке осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Автоаками. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Автоаками. Li L9 Livis в Аками. Технологии, которые дышат с вами в такт.
13: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
14: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9:49 в Екатеринбурге, в центре плюс 12. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, на чем заработали свое состояние тамплиеры и когда они стали вне закона. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 октября 1307 года был объявлен вне закона Орден тамплиеров. По приказу короля Филиппа Красивого были арестованы почти все тамплиеры во Франции. Их обвинили в страшных грехах, в том числе сатанизме и колдовстве. Орден был создан в начале 12 века, вскоре после завоевания крестоносцами Иерусалима. Несколько рыцарей остались на Святой Земле охранять паломников, а первая резиденция была на месте древнего храма царя Соломона. Отсюда и название «Тамплиеры» или «Храмовники». Орден разбогател благодаря особой системе, по сути, банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги ордену в Париже, взамен получали документ с печатью, показывали его в отделении ордена в Иерусалиме и получали ту же сумму наличными, без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу 14 века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
1: Реклама.

0: сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
1: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
0: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» ЕКБ.
2: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.54 в Екатеринбурге, в центре плюс 12. До конца недели у нас сохранится теплая погода и ночных заморозков не ожидается. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще поговорим про качество сна. Насколько оно важно. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си оркестр Поля Мориа.
1: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely City Ray – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
9: 0+. Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
12: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, без 1 минуты 10, в центре плюс 12, днем до плюс 15. На радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля за рубеж, в том числе в США. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, компании России и Штатов уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дистоплива в США. Напомню, ранее президенты Путин и Трамп договорились о поставках дистоплива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск легковой автомобиль «Хонда» выехал на встречную в частный автобус «Ютунг». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. На месте ДТП работают автоинспекторы и следователи, сообщили порталу Е1 в ГАИ. Накануне на Тюменском тракте у села Малобрусянское погиб водитель «Киа Пиканта». Пенсионер, которому 74 года, стал разворачиваться через сплошную линию разметки. В него въехал шедший сзади на большой скорости автомобиль-манипулятор. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков.

0: сна, очищается центральная нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления организма критически важна абсолютная темнота. Перед сном не стоит использовать телефоны и другие источники света, отмечает генетик. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 12, сегодня днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 13-15.
4: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор Минуты Драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Минута драйва.
1: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль дель авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м, и тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино», в 55-м – революционный «Ситроен DS», а в 73-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Renault и Citroën. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
2: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, хорошего вторника. Сегодня 13 октября, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 15. Какой покемон слетал в космос? Об этом минут через 10 на Радио Си.
2: Реклама.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: с двоек ноль.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714-2-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
5: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.
8: Для гурманов и ценителей высокой кухни эта неделя будет особенной, ведь на Радио Си близится финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать, выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет. Приз будет вашим. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио Си у нас есть и такие песни про осень. Это ДДТ в последнюю осень. 10 часов и 18 минут в Екатеринбурге. Сегодня 13 октября, а 15 октября, можно сказать, в самую середину осени, отмечается день рождения Вячеслава Бутусова. Ему исполняется круглая дата, 65. И по этому поводу на радио Си у нас будет весь день 15 октября. День с хитами Вячеслава Бутусова на радио Си. Каждый час будем слушать лучшие песни любимого исполнителя, а также группы Наутилус Помпилиус и Юпитер для лиц старше 12 лет. А сейчас на радио Си Катя Григорьева о том, как и почему отправился в космос Пикачу.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом София Дено. В кадре француженка объясняет гостю принцип работы системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
4: Пика-пика! Пика-пика! Пикачу!
0: Вряд ли сам Пикачу хотел стать космонавтом. Радио Си с вами. Хорошего вам вторника!

0: телефон.
1: В игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Си все очень просто. С утра мы объявляем наших звездочек, чьи песни могут вам принести деньги на счет мобильного телефона. И сегодня нашими звездочками стали группа Scorpions, чья песня уже прозвучала на Радио Си. И у нас есть звонок. Радио Си, алло. Группа Scorpions, конечно, была вчера, а сегодня у нас Эд Ширан. В игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Си все очень просто. С утра мы объявляем наших звездочек, чьи песни могут вам принести деньги на счет мобильного телефона. И сегодня нашими звездочками стали группа Scorpions, чья песня... Да, группа Scorpions у нас были вчера, а сегодня Эд Ширан. Небольшая... Заминочка у нас происходит. В игре «Песни, деньги, телефон» все именно так, очень просто. Услышали нашу сегодняшнюю звездочку, а сегодня это Эд Ширан. Дозвонились 235-103.7. У нас, кстати, уже есть звонок.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Эд Ширан.
1: Как еще раз?
2: Эд Ширан.
1: Эд Ширан.
2: Эд Ширан.
1: Эд Ширан, да, конечно, прозвучал Эд Ширан, Bad Habits. Как вас зовут?
2: Меня зовут Елена.
1: Лен, да, заметили. Быстрее всех дозвонились. Поздравляю вас.
2: Да, спасибо большое. Ура!
1: Как вы так Эда Ширана быстро заметили?
2: Ну, вот так вот. Проштудировала немножко, потому как это новое...
1: Ну, для вас новое.
2: Да.
1: Хорошо. Ну, теперь Эда Ширана запомните надолго, потому что именно за эту песню вы сегодня получаете 1000 рублей на счет мобильного телефона. Поздравляю вас!
2: Спасибо большое, ура!
1: Да, сегодня у нас играет Эд Ширан. Как только вы услышите любую песню Эда Ширана на Радио Си, набирайте 235-103.7. Игра «Песни, деньги, телефон» на Радио Си продолжается.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге половина 11, в центре плюс 13, сегодня днем до плюс 15. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО СЗ СК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
1: Доброе утро. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле МВФ ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%, однако скорректировал прогноз на 0,9%. С 1 ноября в Екатеринбурге изменятся 19 автобусных маршрутов. Многие автобусы перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки компенсируют иными автобусными маршрутами. Подробности изменений есть на сайте областной газеты. Носить шапку нужно при минусовых температурах или в любую погоду при ощущении зябкости, рассказала терапевт Александра Разоренова. Но отметила, что универсальной температуры, когда следует надеть шапку, нет, так как у людей существует индивидуальная чувствительность к холоду, пишет газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗ СК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Местами с утра небольшой дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 13-15. В Полевском плюс 13-15. В Каменске-Уральском плюс 11-13. В Асбесте плюс 8-10.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио «Си Бурито» с песней «Мама». В Октябрьске без 20.11, в центре плюс 13. Сегодня вторник, 13 октября, и сегодня день рождения у доброго, мудрого сказочника, который придумал обыкновенное чудо. У нас есть история про Марка Захарова на радио «Си» через 5 минут.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат на Шевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтеморге без 15.11, в центре плюс 13, а днем до плюс 15. Впереди нас Алекс Уоррен, Fever Dream, а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1933 года в Москве родился режиссер, которого называли мудрым сказочником и волшебником, сотворившим обыкновенное чудо, Марк Захаров. Он носил фамилию дедушки по матери. Отец Анатолий Ширинкин был под репрессиями, и родители в детстве поменяли сыну фамилию. Режиссером Марк Захаров стал случайно, пытался поступать в технические вузы, но маме вдруг приснился вещий сон о том, что нужно идти только в театральный. Окончив ГИТИС, он попал по распределению в Пермский драматический, где, как вспоминал сам, у него разыгралась фантазия. Он понял, что режиссура – его призвание, и он умеет руководить. Он подумывал остаться в Перми, но единственная любимая жена Нина настояла на возвращении в Москву. В столице Захаров работал в нескольких театрах, но, возглавив Линком в 73-м, руководил им до ухода из жизни в 2019-м. Театр теперь называется «Линком Марка Захарова».
4: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
1: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.
2: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Радио «Оси» с вами на часах 10:58 в центре Екатеринбурга плюс 13. Когда пора носить шапку? Об этом на радио «Оси» в новостях через пару минут, а сейчас музыка понятная без слов на радио «Оси».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Мэткан Бэггин. 11:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13. Сегодня с утра над Екатеринбургом тучи, сквозь которые периодически пробивается солнце. Впереди у нас Роберт Кристиан и Элис Шука с песней «In the End». А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Доброе утро. Попытка атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью и утром стала одной из крупнейших с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В регион летели больше 400 беспилотников, большинство были сбиты на дальних подступах. Спикером Свердловского заксобрания избран глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих в зале депутатов. Ранее заксобрание возглавляло с 2011 года. Людмила Бабушкина напоминает новый день. Шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России. Это Лея Гарифуллина, воспитанница Уральской шахматной академии Андрея Симоновского. Лея получила право выступить на Международном кубке мира 2027, пишет портал 66. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» «Золотые хиты». В Тимурге без 15.12. Вы прекрасно знаете, что в последнюю четверть часа на радио «Си» звучат три песни золотой коллекции, три музыкальных жемчужины. В этом выпуске у нас Мариус и Джулия Рейн, чуть раньше и Type, и уже скоро Сандра «In the Heat of the Night».
1: Золотая коллекция радио «Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. День добрый, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Это знаменитый французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия Raindrops Keep Falling on My Head. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, ЖК Футурист.
1: Добрый день. Попытка атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью и утром стала одной из крупнейших с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В регион летели больше 400 беспилотников. Большинство были сбиты на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожены 65 дронов. Всего над регионами России были сбиты более 600 беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Калужской области повреждение получило здание школы, на Ставрополье – промзона, пишет Лента.ру. В центре Екатеринбурга сегодня неожиданно для автомобилистов перекрыли развязку Мамино-Сибиряка Энгельса. Односторонняя улица стала тупиковой, на ней возник коллапс, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Сначала появился знак «Въезд запрещен», так называемый «кирпич». Около 9 утра поставили знак двустороннего движения. По словам местных жителей, на перекрестке давно провалились 4 люка канализации. Однако заранее о ремонте не предупреждали. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже бесснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина континентальной

0: минималистичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
1: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
2: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
3: Я Погодин, Радио 7, спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 11, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 11.
4: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио 7, меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения и напомню про игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня мы с нетерпением ждем любую песню в исполнении великолепного Эда Ширана. Как только ее услышите, дозванивайтесь первым по телефону 235-103-7 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radio7.ru. На часах 12.12 и далее на Радио 7. Лицей.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и «АБ».
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
0: Осенью, кажется, нам нужно больше поводов для радости. Вкусная игра на Радио Си дарит как минимум еще один. Можно выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить, и вкусный приз ваш. Играем по будням после 8 утра. Успевайте, эта неделя финальная. Подробности на сайте radio7.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что лицей. Далее на радио Си Булов, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Караваи – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «куровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек. А муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутрь запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Присказка «каравай, каравай, кого хочешь, выбирай» изначально была свадебной. Это был сложный ритуал выбора невесты, когда жених должен был обходить с караваем хоровод девушек. Невеста выбиралась с присказкой «кого люблю, того возьму». Отламывая кусочек от каравая, девушка соглашалась на замужество.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Queen. На часах 1:30 на радио 7 новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ЗСК «Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Добрый день. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля за рубеж, в том числе США, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, компании России и Штатов уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Америку, пишут «Вести». В центре Екатеринбурга сегодня рано утром неожиданно установили знак «Кирпич» на развязке Мамино-Сибиряка Энгельса. Односторонняя улица стала тупиковой, водители поехали по тротуарам. Только к 9 утра появился знак «Двустороннее движение», и автомобилисты смогли развернуться, пишет «Ядин». С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. У многих продлятся линии, станут другими конечные. Также автобусы перенаправят по другим улицам. Подробно об изменениях маршрутов автобусов пишет областная газета. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 12, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Это Лёва Гутенко и группа «Мумитролль». Только что на Радио Си на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Сиси Кэтч, Дайдо и Эд Ширан с хитом «Shape of You».
1: Реклама. У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5 тысяч рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
7: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО УК Simaland. ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
8: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри». Малышева 5, второй этаж.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
12: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
14: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
13: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Марафон.
1: С вами Радио Зи на 103.7 FM, и только что прозвучал главный герой сегодняшней игры песни «Деньги, телефон» Эд Ширан, и пришло время знакомиться. Радио Зи, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: По-моему, я угадал, что сейчас поет Эд Ширан.
1: Да не по-моему, а так и есть. Как зовут вас?
2: Серьезно? Меня зовут Лариса.
1: Лариса, очень приятно. Ну что ж, Лариса, я поздравляю, самой быстрой оказались вот в этот момент именно вы, поэтому в самое ближайшее время 1000 рублей поступит на ваш телефонный счет. Рассказывайте, Лариса, спасибо. Как проводите этот день, чем занимаетесь?
2: Спасибо большое. Я сейчас на работе. Передаю большой привет своим подругам, девочкам, сотрудницам.
1: Лариса, да. Поддерживают, болеют да. Коллеги за вас.
2: Они не знают, пока я в другом кабинете.
1: А, все понятно. Да, расскажите обязательно. Лариса, еще раз поздравляю вас. Да, и желаю вам великолепного дня.
2: Спасибо и вам всего хорошего. Спасибо большое. Любим. Слушаем.
1: Я напомню, играем до 30 ноября этого года. Подробности игры на сайте radioc.ru. Скоро будем слушать 5 песен только про любовь. И перед этим на Радио Си музыка понятная без слов.
3: Реклама. Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
4: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Папо. Позитив не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Добрый день. Еврокомиссия, только утвердив 22-й пакет антироссийских санкций, уже готовит новый 23-й, сообщает сегодня издание «Политико», ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника. По его данным, на саммите ЕС 15 октября европейские лидеры планируют обсудить ряд новых ограничений, в частности, меры по сокращению доходов России от продажи нефтепродуктов. Издание отмечает, что это будет противоречить позиции президента США, который пытается улучшить ситуацию с топливом в своей стране за счет российского дизеля. Напомню, буквально накануне ЕС ввел новые санкции против почти 1600 физлиц и компаний России. Между тем, принятый накануне пакет европейских санкций вошли 20 свердловских компаний. В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уральский завод резинотехнических изделий», а также «Уралкожа», «Уралкабель», «Уральский завод химреактивов», «Уральский оптико-механический завод» и другие, сообщает «Комсомольская правда». Прививать свердловчан от гриппа в торговых центрах пока не будут. Всю поставленную вакцину развезли по больницам и поликлиникам региона. Прививочные кабинеты в них работают, в том числе по выходным, сообщили в Минздраве области. Вакцинацию в торговых центрах Екатеринбурга и других городов области обещали начать еще в октябре, но к середине месяца кабинеты так и не открылись. Завершить кампанию планируют до ноября. Традиционный рост заболеваемости гриппом начинается в конце ноября, продолжается до середины февраля. Для выработки иммунитета требуется около 2 недель, отмечает новый день. Легендарного голливудского актера Майкла Дугласа раскритиковали за откровенные мемуары, пишет издание Daily Mail. 82-летний актер выпустил книгу, в которой рассказал о своих романах, в том числе с многими коллегами по съемкам. Также актер раскрыл интимные подробности семейной жизни с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Книга называется «Чертовски хорошая поездочка». Окружение актера называет откровение Дугласа жестом отчаяния, пишет Лента.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
4: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И погоди на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 12, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 11.
7: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
8: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте.

0: На радио «Изи» музыка, которую мы любим. И я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио «Изи» нас помеждет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на 103.7 FM каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» для лиц старше 12 лет. На часах 13.22 далее на радио «Изи» Кейт Райан и сразу после «Гости из будущего».
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не

0: горами.
1: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
3: Лим-Папо. Позитив не за горами.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
5: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Рокетс Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Рокетс. Успей.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 13.31. Далее на Радио Си Крис Дебург. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. В принятый накануне 22-й пакет европейских санкций против России вошли более 20 свердловских компаний. В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уралкабель», «Уральский завод химреактивов», «Уральский оптико-механический завод имени Еламова» и другие, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга начали замечать на улицах беспилотных курьеров, так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды, пишет «Новый день». Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля будущего года. Стандарт коснется пюре и пасты, испеченных и вареных, тыквы, кабачков и моркови. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 13. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 11.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7 Полина Гагарина. На часах 13:41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Кайли Миноук и Мадонна. И в самом начале Полис.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
2: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластика век, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, это Кайли Миноук на часах без 5:02. И, кстати, в следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на концерт французской рок-группы «Rockets». Еще впереди на радио «Си» Лиз Макларнен, «Woman in Love», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат на Шевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0500.
3: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
4: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
5: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
7: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%. Новая цифра 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%. В 2027 году до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в Паривит.
5: Газобетон Паривит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 13. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 11.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио 7».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. И уже через 10 минут на Радио Си не пропустите розыгрыш билетов на концерт легендарной французской рок-группы Rockets.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-714-2-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АО ГК «Руда». УКРС 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас я разыграю пару билетов на концерт космических пришельцев французского рока. Именно так и называют этих ребят. Это группа Rockets. А концерт группы Rockets пройдет 21 октября в клубе «Свобода» для зрителей старше 18 лет. Получить билеты в подарок очень просто. Прямо сейчас заходите в группу Радио Си ВКонтакте и угадывайте, какую планету мы сегодня загадали. Дозванивайтесь на Радио Си первым по телефону 235-103.7, отвечайте правильно, и билеты ваши. А еще раз напомню, прямо сейчас заходите в группу Радио Си ВКонтакте, угадывайте, какую планету мы сегодня загадали, и дозванивайтесь по телефону Радио Си 235-103.7. И в случае удачи получите в подарок пару билетов на концерт группы Rockets.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл».
7: Количество товара ограничено.
8: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Зи, мы продолжаем розыгрыш билетов на концерт группы Rockets. Нужно было зайти в группу Радио Зи ВКонтакте и угадать, какую же планету мы сегодня загадали, и дозвониться первым. Есть телефонный звонок. Радио Зи, алло, здравствуйте, как зовут вас?
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирина, безумно хотите побывать на концерте французских рокеров Rockets, правильно я понимаю вас?
1: Все верно.
0: Да, ну тогда вы по адресу, Ирина, обратились, да, вот только хотелось бы мне название планеты, которую мы загадали сегодня в группе ВКонтакте, от вас услышать.
1: Планета Марс.
0: Марс, планета Марс, совершенно верно. Ну все, Ирина, в таком случае я со спокойной душой, что называется, вручаю вам пару билетов на концерт рок-группы Rockets. Еще раз напомню, концерт пройдет 21 октября в клубе «Свобода» для зрителей старше 18 лет. И уверен, Ирина, что получите настоящие, знаете, такие внеземные эмоции на концерте. Мои поздравления.
1: Ура, спасибо огромное, любимая Радио Си.
0: Кстати, в программе главные хиты группы и то самое лазерное шоу, которое в конце 70-х, ну, просто перевернуло представление о концертной сценографии. Еще раз напомню, концерт пройдет 21 октября в клубе «Свобода». К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас на радио «Се новости» спонсор ООО «СМ», СК «Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
2: Добрый день. Группу из 9 российских туристов, застрявших на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на вертолете, пишет агентство ТАСС. О туристах, отрезанных от внешнего мира из-за стихии, стало известно накануне. Из соображений безопасности россияне поднялись выше, на гору, чтобы дождаться помощи там. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон, который приблизит город к Верхней Пышме. Частные дома снесут. Сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Ядин. Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже бесснежной, сообщил ученый РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ИЗСК Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацелис». За окном в эти минуты плюс 14, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 11.
3: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Си на 103.7 FM. Я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио Си нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. 15 октября в честь юбилея на 103.7 FM каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также группы Nautilus Pompilius и Юпитер для лиц старше 12 лет. На очереди золотая коллекция, в этом выпуске LP, Lost in You, еще Ace of Base и в самом начале статус.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималенд.ру. ООО УК Сималенд. ОРС 126600003693. Екатеринбург, 2026 год.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
7: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
8: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
7: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что LP в завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на радио 7 Scorpions, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зорикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зорикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: 103.7 FM. Радио Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская 77.

0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра», ЖК «Футурист».
3: Добрый день. В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще болеют взрослые. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается по прогнозу. В основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные этиологии. Среди них лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа пока 1,8%. Преобладает вариант А, H1N1, так называемый свиной грипп, пишет Москва 24. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, это упорядочит работу общественного транспорта. Так, автобус 73 перенаправит вместо 9-й детской больницы до СНТ «Надежда». 56-й, наоборот, будет ходить не до 7 ключей, а до 9-й детской больницы. У автобуса 62 вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Многие маршруты перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки обещают компенсировать иными маршрутами. Подробности есть на сайте областной газеты. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон вместо частного сектора. Дома, стоящие между проспектом Космонавтов и улицей Заречной, ждет снос. Огромный новый микрорайон приблизит Екатеринбург к Верхней Пышме. Общая площадь территории под застройку почти 98 га. Большая часть ее пустует. Проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Е1. Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля 2027 года. Стандарт коснется пюре и пасты из печеных и вареных тыквы, кабачков и моркови. Продукты должны быть стерилизованные и расфасованы в герметичную потребительскую упаковку, сообщает АИФ.ру. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед, призванный сократить количество некачественного товара на прилавках. Некоторые недобросовестные производители добавляют в мед фруктозу и глюкозу свыше разрешенной нормы, отмечают специалисты. Пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик у «Астропарк».
2: И о погоде. На «Радио 7» спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Скорпионс на часах 15:10 и далее на Радио 7 Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах RIMAX и на RIMAX.ru.
3: RIMAX Шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат на Шевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0500.
3: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
4: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.
7: На Радио 7 продолжается марафон вкусных подарков. Участвуйте во вкусной игре и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Успевайте, эта неделя будет финальной. Подробности на radio7.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Вячеслав Бутусов только что на Радио 7. Я напомню, в этот четверг он отпразднует юбилей. Ему исполнится 65. И в этот четверг, 15 октября, на Радио 7 не пропустите день с хитами Вячеслава Бутусова для слушателей старше 12 лет. На часах 15:20 и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Geely City Raid – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely City Raid – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
4: Ого!
5: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
8: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Алан Уокер. Далее на радио Си мануар Free to One. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. В договоренности президентов Путина и Трампа по дизелю нет прямой связи с позицией России по Украине. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил, что это просто очень взаимовыгодная статья, пишет Интерфакс. Принятый накануне 22-й пакет европейских санкций против России вошли больше 20 свердловских компаний. В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уральский оптико-механический» имени Еламова и другие, пишет «Комсомольская правда». Редакторы журнала Vogue назвали самую модную женскую стрижку на эту осень. Это пикси. Она оказалась популярна на неделе моды в Париже. В тренде разные модели пикси, в том числе ультракороткие формы. Под машинку, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: С радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 11.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Эми Макдональд, еще Эния, Only Time. И в самом начале Аха, Take On Me.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского, 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
6: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской!
7: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
6: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
8: Реклама ООО «Восток Моторс» ИНН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
9: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
0: Золотая коллекция «Радио Си». Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

вами Радио Эзи на 103.7 FM. Я напомню про игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня с нетерпением мы ждем любую песню в исполнении Эда Ширана. Как только ее услышите, дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и выигрываете 1000 рублей на мобильный счет. Далее на Радио Эзи Lighthouse Family и перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Спонсор ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день! МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%, новая цифра 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%, в этом году замедлится до 6,1%, в 2027 году до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио 7, спонсор ООО.

0: действует, пока квартиры есть в наличии.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашего.ру. Предложение действует с 1 апреля 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 13 октября на календаре. И к музыке мы очень скоро вернемся. Далее на Радио Си кино. И сразу после Эд Ширан.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
3: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
4: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
5: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Марафон.
1: С вами Радио Виси на 103.7 FM, и пришло время познакомиться с очередным счастливчиком игры под названием «Песни, деньги, телефон». Радио Виси, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Я Любовь.
1: Любовь, очень приятно. Ну что ж, Любовь, я поздравляю. Эд Ширан прозвучал у нас только что, вы дозвонились первой. Вот это эмоции, вот это я понимаю. Поэтому, Любовь, еще 1000 рублей улетает на ваш мобильный счет. Мои поздравления.
2: Супер! Спасибо большое.
1: Любовь, ну вообще был страх пропустить сегодня одну из песен Эда Ширана? Или была какая-то надежда все-таки?
2: Надежда-то она всегда была.
1: Не всегда, да.
2: Я уже сегодня звонила. Или вчера я звонила, и я ошиблась. А сегодня я...
1: Слушайте, то есть даже дни перемешались в вашей голове, да? Сегодня, наконец-таки, вам повезло. Ну что ж, Любовь, еще раз поздравляю вас с победой в игре «Песни, деньги, телефон» на Радио Виси.
2: Спасибо огромное.
1: Я напомню, играем до 30 ноября этого года. Играем каждый день и выходные тоже. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radiovisi.ru.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Доминик Джокер. На часах 16:30 на радио Си новости. Спонсор ООО ЗСК «Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Здравствуйте. Договоренность по поставкам дизельного топлива из России в США отвечает интересам обоих государств. Это очень взаимовыгодная статья сотрудничества, и это отвечает интересам мировых энергорынков, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О соглашении по поставкам дизеля стало известно на прошлой неделе. С ноября в Свердловской области вырастет плата за детские сады. Муниципалитетам рекомендовано проиндексировать стоимость услуги на 4%. Единого тарифа в регионе нет, поэтому суммы отличаются в зависимости от города, состава семьи и имеющихся льгот, пишет ЯН. Россияне стали чаще совмещать несколько видов занятости. Они оказывают услуги через цифровые платформы и одновременно развивают несколько профессиональных направлений. Эксперты называют ситуацию новым трендом на рынке труда. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 14, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 6, плюс 8 и завтра днем до плюс 11.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Зи меньше слов и больше музыки. Это Натали Брули. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Гаррит Гейтс и Дайдо. И в самом начале Шаде.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йоутсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри». Малышева 5, второй этаж.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
7: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
8: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
7: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

Золотые хиты на Радио Си и только что Гаррет Гейтс. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Милен Фармер. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: В Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
3: Здравствуйте. В Госдуму до конца года внесут законопроект о запрете наценок в такси за детские тарифы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он назвал тарифы компаний такси для пассажиров с детьми болезненной историей. Также, по словам главы Минтранса, с компанией Яндекс ведомство организовало эксперимент, чтобы оптимизировать расчеты и уйти от доплаты за поездки с ребенком. Грузовая «Газель» сгорела днем на Кольцовском тракте. Кадры пожара под мостом в районе развязки с улицей Чистой сняли очевидцы. Огонь полностью охватил автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. На время тушения автомобили двигались по Кольцовскому тракту в направлении Екатеринбурга только по двум полосам. Что стало причиной возгорания, неизвестно, пишет портал Е1. В Свердловской области может появиться национальный туристический маршрут. Получить престижный статус планирует программа «Бажовское путешествие». Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В маршрут включены посещения Екатеринбурга, Полевского, а также Сысерти и Березовского. Статус национального туристического маршрута предполагает продвижение на федеральном уровне. Актер Антонио Бандерас в новом фильме сыграет конкистадора Эрнана Кортеса. Жанр картины, к съемкам которой планирует приступить французский режиссер Пол Миньо, исторический эпос. Фильм расскажет о завоевании империи ацтеков в 16 веке, а также об экспедиции Кортеса 1519 года. Одной из линий будут отношения конкистадора с Мариной, порабощенной индийской женщиной, чьи способности к языкам сделали ее незаменимой для Кортеса, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Паривит» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка «Паривит». Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, ночью будет слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 9-11.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Яркая новинка «Bizarre» на радио Си 103.7 FM. Далее переходим к музыке, проверенной временем. У нас на старте «Crowded House» – «Don't Dream It's Over». Оставайтесь в компании золотых хитов радио Си.
1: Реклама. Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико» – ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико» – круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу Екатеринбург, Посадская, 21/2, телефон 286-21-12.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
3: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
4: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
6: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: Лале «Leave Tomorrow» на Радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Рэя Натали Донт. Это через полторы минуты покажет, о важном и интересном нам расскажет в новостях Александра Короткова. Спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонный разговор. Темами беседы стали перспективы урегулирования кризиса в районе Персидского залива, а также двустороннее сотрудничество и договоренности России с США по поставкам дизеля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В дендрарии на Первомайской будут расти розы. Площадь клумб, которые для них предназначены, более 1500 квадратных метров. Цветники уже заполнили землей, сейчас идут работы по мощению дорожек между ними. Кадры из дендрария публикует портал Е1. «Лада Ларгус» стала доступна пользователям долгосрочной аренды. Подписку на автомобиль могут оформить не только обычные граждане, но и компании, заявили на «АвтоВАЗе». Стоимость долгосрочной аренды «Ларгуса» начинается от 50 тысяч. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Синоптики на завтра, 14 октября, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью ожидается до плюс 8, а днем плюс 9-11.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Spent 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy, Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: нами только что «Браво» на Радио 7, музыка, которую мы любим. На старте Алекс Хёберн, также слушаем «Backstreet Boys Everybody», а начнем с Джо Дассена на Радио 7 в золотой коллекции часа.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-670-70-08-907.
10: 0+. У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
16: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
17: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
18: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу скопление машин на Стрелочников, Черепаново, Челюскинцев до остановки Черепаново, плотно на Восточной от Советской до Большакова, на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов, Челюскинцев, Московская стоят от Маршала Жукова до Куйбышева, Донбасская от Машиностроителей до улицы 22-го партсъезда. Самые загруженные магистрали – это Репина из центра, Восточная к ЦПК и ООО и Челюскинцев по направлению к Московской улице. Здесь пробка нестандартная. Затруднений на 7 баллов.
15: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
20: Акция до конца октября этого года.
21: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
22: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мы только что послушали Алекс Хьюбер в финале золотой коллекции часа. Хьюц на старте, Wonderful Life, эта песня буквально через 7 минут, а раньше музыка, понятная без слов. Кенни Джи, мелодия Paradise.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, в Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
9: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-108-907.
10: 0+. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
14: 103.7 FM. Радио 7.
0: Сейчас на Радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра» ЖК «Футурист».
1: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, с прояснениями. Ночью слабый дождь, все днем без существенных осадков. Ночью плюс 6-8, днем до плюс 11. Это чуть прохладнее, чем сегодня.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: устроить осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
1: Лим-Папо. Позитив не за горами.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
3: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями.
3: Зарик Тодоржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Гамбурге уже темно, зажглись огни. Спасибо, что этот осенний вечер проводите под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Моральный кодекс с нами только что на старте Ариана Гранде. Ну а сейчас интересная тема. Встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Караваи – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «куровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек. А муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутрь запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Присказка «каравай, каравай, кого хочешь, выбирай» изначально была свадебной. Это был сложный ритуал выбора невесты, когда жених должен был обходить с караваем хоровод девушек. Невеста выбиралась с присказкой «кого люблю, того возьму». Отламывая кусочек от каравая, девушка соглашалась на замужество.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Напомню, что 15 октября на Радио Си пройдет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на 103.7 FM каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, ну и, конечно, групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» для лиц старше 12 лет. Дальше на Радио Си «Уикенд» и «Дафт Панк», «Роксет» и «Джордж Майкл» нас ждет золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Неоферта. Приложение ограничено.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
8: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Любимая книга без напряжения для глаз. «Вечерняя дорога» без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
11: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
12: Ого!
13: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это «Декабристов», «Сибирский тракт» от Бажова до переулка «Активистов». Плотно на «Челюскинцев», «Московская» от Бориса Ельцина до Куйбышева. «Ленина» стоит от Восточной улицы до Хохрякова. «Донбасская» от Никольского переулка до 22-го партсъезда. «Светлореченская», «Суходольская» от Репина до Черемшанской улицы. По магистралям самые загруженные – это Репина из центра, Ленина к Визу, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
15: Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль – еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская, 63.
16: Акция до конца октября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
17: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
18: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
17: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Me, baby. Реклама. Для гурманов и ценителей высокой кухни эта неделя будет особенной, ведь на Радио Си близится финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить, да или просто передать вкусный привет на Радио Си. И приз ваш. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «по пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си Ace of Base и через минуту музыка, понятная без слов. Линдси Стирлинг.
1: Реклама. Geely City Raid – современный кроссовер для активной жизни. Динамичный, экономичный и комфортный. 4 режима вождения, интеллектуальные ассистенты и просторный салон. Geely City Raid – энергия города. Пройдите тест-драйв в Geely Akami. До конца октября по цене от 2 499 990 рублей.
2: Реклама ООО «Ава Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл».
13: Количество товара ограничено.
14: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Спейс-рок вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: В Люксембурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
3: Здравствуйте. Еще один пассажирский самолет подал сигнал бедствия, находясь в небе над Европой. Борт следовал из Рима в Дублин и совершил посадку в аэропорту назначения, пишет агентство ТАСС. Это пятый с начала суток самолет, с которого диспетчеры принимают сигналы о захвате. Предыдущий борт, который в сопровождении истребителей вынужденно сел в аэропорту Нюрнберга, захвачен не был. Сообщение было ложным и, возможно, оказалось отправлено из-за неисправной техники, пишет Коммерсант. Водителя «Нексии» в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за нарушение правил тонировки. Автомобиль сотрудники ГАИ остановили на улице Малышева. При проверке выяснилось, что водителю уже ранее выдавали предписание, и тонировку в соответствие нужно было приводить до 6 октября. За невыполнение распоряжения сотрудника госавтоинспекции автомобилиста отправили в суд, который и вынес решение об аресте. Об этом рассказали в пресс-службе облгаи. Сезон дорожных ремонтов завершился в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены полностью. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов и улицах Ангарской, Стрелочников, Розы Люксембург и 2-й Новосибирской. Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление. На втором месте – низкая физическая активность, а на третьем – избыток лакомств. Официальный доллар на сегодня – 83.92, евро – 94.04.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Завтра облачно, с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, ночь ожидается до плюс 8, днем до плюс 11.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Напомню про песни, деньги, телефон. Играем каждый день. Все очень просто. Мы загадываем исполнителя. Как только песня этого исполнителя зазвучит на радио Си, набирайте первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем каждый день до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия вы можете узнать на radioc.ru. Дальше. Золотая коллекция. Нас ждут Григориан и Сара Брайтман, Ля Буш, SOS. А начнем с Queen. Нашу золотую коллекцию Radio Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Малахитовый экспресс от Сималенд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей. На покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
5: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru, ООО УК Simaland, ОРС 126600023693, Екатеринбург, 2026 год.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-60-70-08-907-0+.
12: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте «Графит-ЕКБ.ру». Акция до конца года.
0: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше, что радует. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Амундсена от Московской до Объездной, Донбасская от Суворовского переулка до 22-го партсъезда, плотно на Объездной дороге от Московской улицы до Амундсена, на Дегинина от Объездной дороги до Краснолесья, на Дегинина от Сахарова до Краснолесья.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Григориан и Сара Брайтман на Радио Си в финале золотой коллекции «Час». Даррен Хейс на старте, но пока музыка понятная без слов. Сантана, мелодия «I love you much too much» на Радио Си.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением.
1: И пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си». Ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: В Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете радио «Си» на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
3: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на завтра 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
0: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
2: Сейчас о погоде на радио «Си». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ночью ожидается плюс 6-8, днем в Екатеринбурге плюс 9-11. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Прохладнее в Краснотуринске, днем максимум плюс 7.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: 103.7 FM. Радио 7.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим. С нами только что Ричард Маркс. Далее яркая новинка «Patient Zero». Это Тейлор Свифт через полторы минуты. Ну а сейчас гороскоп. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Рад составить компанию в этот осенний, уже прохладный вечер. Дальше у нас золотая коллекция, слушаем Адель, перед этим Sonic Sky, а начнем с Саважа, нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
3: У специализированных застройщиков Sinara Development проектная декларация на сайте nashradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru, город Екатеринбург.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
7: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
9: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
8: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: нами только что Адель «Skyfall» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Майкл Джексон на старте, ну а сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «Moonlight Sonata» на Радио Си. Спонсор ООО «Atlantic Pro». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Atlantic Pro». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Atlantic Pro». Таганская, 77.

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, ночью до плюс 8, днем в Екатеринбурге плюс 9-11. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: В ожидании лета. Крис Ри, Looking for the Summer на Радио Си. По поводу лета, точнее, наверное, бабьего лета, такая вот относительно теплая осенняя погода продлится до конца этой недели, ну а начиная со следующей, по предварительному прогнозу, придут уже на Урал, в Екатеринбург, конкретно холода. Но это, еще раз отмечу, предварительный прогноз. Меня зовут Роман Калашников, всем классного вечера, независимо от погоды. Слушаем дальше «Сплин. Новые люди» на Радио Си.
1: Реклама. Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Проспект Ленина, дом 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркая осень в гипермаркетах «Сималэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Сималэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол». Количество товара ограничено.
3: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Depeche Mode, Neck, La Vita E. Ну а начнем с рок-н-ролла. Рой Орбисон в золотой коллекции Радио Си.

Мы только что послушали Depeche Mode Precious на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Roxette Spending My Time. Это рок-баллады откроют романтический вечер на радио Си. Сейчас музыка понятная без слов. Виктор Зинчук, Токата.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: В Екатеринбурге 10 вечера, вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, ночью до плюс 8, днем до плюс 11.
3: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Романтический вечер на Радио Си.
0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: На Радио Си романтический вечер.

на радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в среду, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, нас ждет мелодия Songbird Кенни Джи на радио Си.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.